издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Включи шок. Настройся. Радио Шок. Шок.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

что здесь было, осталось двоим. Это я и пустая квартира. Верность и трепет снегов за окном объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе, испаряясь, стала печалью.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке! Где новая музыка?

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке! Radioshock.ru

Компания «Радио Шок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

купил моделя и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

можно встать.

0: машин, город казался нам большим.
1: You are on the radio shock. Radioshock.ru.

0: Шок. Радио Шок.
1: Этот грустный человек в гости к нам пришел.

0: Шоке. RadioShock.ru.
1: Мой эфир на Радио Шок.
2: И Вергилия нет за плечами. Только есть одиночество в раме говорящего правду стекла.
3: Программа «Перед зеркалом».
4: Глядя в глаза себе и своим стихам.
3: В прямом эфире Радио Шок.
5: Добрый вечер, друзья мои, добрый вечер. Вы слушаете Радио Шок. Сегодня четверг, сейчас 21 час. И снова в прямом эфире «Перед зеркалом». Программа о стихах, поэзии и поэтах. С вами я, Виктория Жданова, и сезон «Не договорили», в котором мы встречаемся с поэтами, уже побывавшими у нас в гостях и читавшими свои стихи перед нашим легендарным зеркалом, и разговор с которыми так и просит продолжения. Итак, други мои, наш сегодняшний гость – Ольга Переверзева.
6: «Какая маленькая жизнь!» Когда ты никому не нужен, и отмеряет этажи лишь тишина, твой гость на ужин. Какая маленькая смерть, все потерять, что было светом, успеть обнять, но не посметь, ни жить, ни вспоминать об этом. А жизнь несет или бежит, как повезет, но чтоб не хуже. Какая маленькая жизнь, когда ты никому не нужен. За кирпично-бетонными ульями свет. Там рассвет молодой, встав на цыпочки, замер. И пока новый день свое место не занял и привычно не поднял победное знамя, мир хранит, как звезда, серебристый свой цвет. Спят, завернуты в жизнь городских пирамид, плотный твид приспустив на оконных квадратах. Божьи дети ни в чем еще не виноваты. И пока еще Каин не проклят за брата, тишина коридоры проспектов хранит. И летит серебристая пыль мостовых, и лежит книга судеб с открытой страницей. Не слышнее упавшей случайно ресницы, проплывет светлый лик в небе или приснится, мы парим вне времен поясов часовых. И душа, встав на цыпочки, тоже замрет. Птицы лет исчезают в осенние стаи. Неужели с рассветом все это растает? И Господь книгу судеб печально листая, ту страницу, где есть мы еще, оторвет. Спаси меня своим звонком. Спроси пустяк, простую мелочь, и притворись, что не знаком с моей зимой. Какая смелость не умереть от «не вдвоем», от «не люблю» и «не бывает». Так овдовевший водоем русалок новых зазывает, манит блестящим поплавком и не гнушается наживой. Спаси меня своим звонком. Проси пустяк, зачем мы живы? Все стороной потихонечку мимо, мельком и в суе, по капле, клоун смешон и смешна пантомима, птицы, похожие на гордую цаплю. Мы пилигримы с тобой, мой хороший. Разные зимы, неспетые песни. Карточный дом наш стоит, но заброшен. Только ветрам этот дом интересен. Нет переливов там детского смеха, нет и молитвы, что мама шептала. И календарь за прорех и прореха тает, как будто бы снег запоздалый. Мы пилигримы с тобою, любимый. Зимы трубят многодрамную фугу. Времени бег, словно век голубиный. Но безраздельно нужны мы друг другу. В узоре веера китайского соломкой, в тени под шторой, от дневного света ломкой, и в ссоре тихой паучков на нити тонкой. Зачем меня придумывать? Я есть в ресницах трав под утро теплыми слезами, в дожде, рассыпанном дрожжей оконной раме, и в одноглазом лунном небе вечерами. Зачем меня придумывать? Я есть в горошинах душистых у мимозы, и в первом мутном соке плачущей березы, и в детском страхе, когда в небе бродят грозы. Зачем меня придумывать? Я есть в последней новости сороки на каштане, в булавке маленькой от сглаза на кармане, и в четных розах на могиле моей маме. Зачем меня придумывать? Я есть. В глазах стрекоза стекленевшим перламутром, в рисунках детских, где все просто, а премудром, и в аромате кофе с пенкой ранним утром. Зачем меня придумывать? Я есть. Я есть в огне зажженных свечек поминальных, в изюме булочек, украшенных пасхальных, в витринах города, холодных и зеркальных. Зачем меня придумывать? Я есть. Я есть во всем. И, к сожалению, в обмане. В заветах Библии, советами в Коране. Я есть придуманный мне жизни на экране. Я есть придуманный мне вере на аркане. И в капле яда, растворенного в стакане. Зачем меня придумывать? Я есть. Когда ты знаешь, что твой возраст — осень, а ты еще любишь гулять по лужам, когда ты знаешь, ну не проснуться в восемь, но ты еще нужен кому-то, нужен. Когда ты видишь, что не взять, не бросить два чемодана и оба без ручек, Фемида устала и давняя просить ее и твоя в волосах, но везучих их есть у меня две трети в корзине. Я помню свой возраст. Он точно осень. Но ты еще любишь под небом синим. И есть бесконечность в цифре 8. Я действительно старая, потому что еще помню хороших людей и добрые фильмы. Я, наверное, очень древняя, потому что помню времена, когда соседи здоровались, а дворника знали по имени и поздравляли с Новым годом. Я старинные часы, где кукушка еще вылетает по привычке, но уже не знает зачем. И, схватив быстро воздух в открытый железный клюв, молча прячется в домик, боясь перепутать минуты, года и век. Я старьевщик, старуха-проценщица, в сундуках шелест книжных страниц, поцелуй на конверте и стопка коричневых фото с фигуристым краем. Для тебя, мимошедшее время, все с пометкой простой. Устаревшее слово. Я, пожалуй, уже архаизм, тот, который грифельным карандашом пишет на тетрадном листке «Я люблю тебя», чтобы отдать человеку, который это прочтет вслух и обнимет при встрече. Я действительно старая, потому что все это помню, но, может быть, тем и жива. Из твоего окна видна вселенная в разрезе. Трамвай разбрызгивает звуки в ней двубоко. И что-то злое есть в тех улицах Скорсезе, но больше сумеречно тихое от блока. Фонарь, как век, разбит на части чьей-то властью. Зеленый свет аптеки вторит светофору. И полминуты остается до ненастья. И счастье прячется в домах за модной шторой. Давай, любимый, помолчим. Звезда упала. Я загадать прости, желание не успела. Я улетела снова в небо за шагалом, парить над городом, как с ним парила Белла. Все повторяется всегда, поверь, любимый, и темный час тот, что предшествует рассвету. Люби тот миг, где мы с тобой неразделимы. Важней любви Бог не придумал нам ответ. Будет день. И будет пища, будет день и будет век. Бог с тебя, поверь, разыщет бестолковый человек. Будет срок и будет точка. Глупости? А как без них? Бог посмотрит многоочно и отдельно от других. Продержись, и будет пища, будет жизнь, а с ней и век. Кто-нибудь тебя раздышит, гордый, нежный, беззащитный. Очень сложно бестолковый, очень просто человек. А знаешь, как будто и не было марта. Взрывная сирень запоздала. Ну что же, и знаешь, апреля ведь не было тоже. И двух полушарий настенная карта, предельность морей чашкой кофе и тожит. И все же зажгут свои свечи каштаны, и гривы взъерошат зеленые клены. И знаешь, подарком пусть будет влюбленным жасмин, распевающий белым фонтаном, и запах черемул густой и ядреный, и белые ночи в излучине слова, в измученном сердце затеплится даже. И знаешь, ведь жизнь не дается нам дважды, хоть все повторяется снова и снова, Но если не любишь, все это не важно. Единожды жизнь и любовь лишь однажды. Ей за ушко заложить прядь непослушных завитков лен и неловко поясок мять, робко выдохнув, я влюблен. Осторожно сквозь фаты дым подсмотреть слезу родных глаз и уехать ночью с ней в Крым и кричать с гор «Я люблю вас!» и тихонько унести спать из-под елки в Новый год дочь и царицей до утра звать ту, что шепчет «Я твоя» в ночь. Ей за ушко заложить прядь побелевших завитков пух, в нос целуя ей очки снять и читать все о любви вслух и прожить с ней, как один вдох, много жизней, как один день. Она скажет вдруг: «Ты мой Бог», улыбнешься: «Я твоя тень». Пойдем, мой ангел, на прогулку. Я покажу тебе места, где суматошный город гулкий беднее белого листа, где сложно мне, но жизнь проста. Пойдем, мой ангел, на прогулку. Пройдем знакомым переулком до центра живота моста, чтобы раскрошить остатки булки трем жирным уткам без хвоста. Их жизнь давно уже проста. У них прописка в переулке. Они забыли ветер южный, им под мостом всегда тепло, и улетать совсем не нужно, и много зим так утекло с водой, похожей на стекло, в тот океан, что равен луже, но хуже, ангел мой, и уже, чем прорубь лет, где всем тепло. Прожить в стеклянной луже нужной, где упирается крыло в стекло, стекло, стекло, стекло, мой ангел, где он? Ветер южный. Раздыши меня, разреши мне жить, не спеша, не сетуя, просто так. Разорви из шеи меня на пятак, от макушки до пяточки запошив. Миллион на булавки пустила жизнь, на гроши поцелуев по шву, по швам. Раздыши, раздыши меня. Я умру, разорви из шеи меня. Там. Мой зонт распустился над мостовой желтым цветком на тонюсенькой ножке. Ты не со мной, или я не с тобой. Если есть разница, то лишь немножко. Мокрая кошка мурлычет бонжур, лапы поджав на ступеньках у входа. Мне «La Bohème» поет Азнавур, грустью сливаясь в дуэт с непогодой. Стол у окна, скатерть цвета бордо, круглая лампа и кофе с корицей. В днях одиноких нет после и до. Есть только ночи, в которых не спится. В тихом кафе, за стеною дождя, я тебя жду много лет или весен. Ты же придешь, ведь сейчас, уходя, я без тебя попаду снова в. Не надышаться тишиной твоих объятий, там за окном московских улиц злые будни. И кто-то снова выступает на Арбате, толпе зевак бросая стих свой безрассудный. Бродячий пес, этюдный снег, турист бездомный, нескучный сад безлюдный в эту пору года. Не насмотреться в глубину тех глаз бездонных, как не узнать, что воробьевы видят горы. И бой курантов не меняет наши лица. Метро спешит, как жизнь бежит, и все в тумане. Не отпускай меня на волю, я не птица. Сожми ладонь мою и спрячь в своем кармане. Пока он ее обнимал, рождались рассветы земные, январь свои шапки снимал, и спели дожди проливные, и ночью из звезд хоровод водил неусыпный владыка, и порт покидал пароход, и кот где-то знойно мурлыкал, пока он ее целовал. не шли кровожадные войны, и лика Мадонны овал был мироточиво спокойным, и был за восходом восход, и солнце янтарного ленты, и старого года исход, как музык великих фрагменты, пока он ее обнимал, как сушу прибой вольно пленный. На небе Господь понимал, не время погибнуть вселенной. Что же возьмешь ты с собой туда? Там, говорят, немного и нужно. Может быть, солнечных зайцев из лужи, май, где черемухой город завьюжен, и стрекозу, чье крыло, как слюда. Это возьмешь ты с собой туда. Может быть, важно что-то еще? Горечь полынная громких вокзалов, там, где молчание больше сказало тысячи слов, как всегда запоздалых. Главное что-то — любим и прощен. Что быть важнее может еще? Кто-то ладонь кладет на плечо. Ангел босой по душе где-то с краю, дождь над дневой, что-то близкое к краю. Первое утро с тобой собираю. Все остальное не так горячо. Ангел ладонь кладет на плечо. Я только это с собой забираю. Я прошу тишины для малюсенькой капли росы, где в немом зазеркалье обскуры неподвижный зрачок стрекозы перевернут, как сны, как фигуры. Много-много фигур, что по небу плывут из-под ребер дерев и печальных ресниц разнотравья, из ладоней моих, отпускающих всех наспех пойманных птиц из углов треугольной квартиры, из окон бесставен, я прошу тишины, обними тишиной, чтобы вереск воды брызги звездами сыпал, не внимая сиренам, светает это не сквозь пространство. Прости, как в немом зазеркалье обскуры, незаметной пыльцой, горьковатой на вкус, все сиротство мое, все сиротство мое у тебя на губах. Ты смотришь на меня, и маленькая птичка вьет гнездо в кармане моей блузки ближе к сердцу. И как все сложное, простой ответ: постой и помолчи со мной. Так мал запас в душе остался просто света. Пока ты смотришь, мне всех бед не пережить. Но солнце осторожное восходит внутри меня, где птичка льют дожди безбожно. Ты смотришь на меня из невозможного, и солнце осторожное восходит. Ты смотришь на меня, и я дождя не вижу.

0: глядя в глаза себе и своим стихам.
1: Программа «Перед зеркалом» в прямом эфире «Радио Шок».
2: Друзья мои, вы слушаете «Радио Шок». В эфире программа «Перед зеркалом». Сезон «Не договорили». С вами я, Виктория Жданова, и наш сегодняшний гость Ольга Переверзева. Поэт, член Союза писателей России и член Союза писателей Беларуси. Автор короткой прозы и поэтических подборок в литературных изданиях Беларуси, России и зарубежья. Автор 10 выпущенных книг. Добрый вечер, Ольга!
3: Добрый вечер, радиослушатели, добрый вечер, Виктория, добрый вечер, Санкт-Петербург, добрый вечер, прекрасный май.
2: Друзья мои, хочу вам напомнить, что вы тоже можете задавать свои вопросы Ольге. Для этого вы заходите на сайт radioshock.ru, заходите в раздел «Общение», нажимаете кнопку «Написать», и, конечно, мы ждем ваших вопросов, вашего мнения, ваших пожеланий. Ну и вообще общайтесь с нами, нам будет приятно. А пока вы пишете, я хочу спросить у Ольги, готова ли она к нашей традиционной рубрике «Анкета для поэта»?
3: Надеюсь, что готова.
2: Ну что ж, тогда вперед. Поэзия – это личное или общественное?
3: Это личное для общества. Ну, я бы сказала, что для меня это точно личное. Для меня это точно личное. Но я надеюсь, что просто это личное не будет вот этой страшной фразой «в стол». Страшная фраза «в стол», она, мне кажется, действительно просто удручающая. Поэтому мое личное, свое личное. Ну, я сейчас про себя говорю, я не знаю, как все остальные
2: это делают. Ну, так ваше мнение не спрашивай.
3: Я даю это на суд людей в надежде на то, что чуть-чуть кто-нибудь меня услышит, поймет, и, может быть, это кому-то тоже нужно. То есть тут вопрос того, что твое личное перестает быть твоим личным, потому что оно оказывается чьим-то файлом в сердце тоже. И это кому-то помогает, кому-то наоборот это не помогает. Но это уже третья история. Но это точно личное. Но если мы оставим личное только в пространстве очень маленького пользователя, то тогда зачем мне это личное такое? Оно меня разорвет. Поэтому мне это надо отдать. Я бы хотела так.
2: Что для вас самое ценное в поэзии?
3: Самое ценное в поэзии – это, пожалуй, наверное, какой-то смысл. Даже, наверное, не красота, а не обязательно какая-то тема. Нет. Искренность. Искренность сказанного, она для меня важнее всего. То есть вот то, что мне человек хочет сказать, это должно быть... Нет, это может быть придуманным, это может быть в виде фантазии, но это должно быть искренне до той степени, чтобы я понимала, что со мной сейчас разговаривают. И вот то, что хотят мне сказать... Это действительно то, что сейчас вот волнует человека, а не потому, что сегодня 1 мая, поэтому говорим про 1 мая. Или потому, что там, знаете, 12 апреля, говорим про Гагарина. Скажи мне про Гагарина так, чтобы я прям искренне почувствовала, что ты тоже в том же космосе улетел, и мы вот сейчас об этом говорим. То есть я к тому, что искренность, первично искренность, но она не должна, знаете ли, погранично, иногда искренность бывает слишком... То есть простота иногда хуже воровства, да? Вот искренность, она...
2: Не путать с эксгибиционизмом.
3: Вот, я к тому, что какую-то планочку надо держать, но то есть не до конца уж прям так надо разворачивать шерстью наружу всю душу, ну, чтобы тебя потом кто-нибудь подошел, причесал, и ты понял, ой, не надо было, ой, не надо, надо было просто промолчать. Помните, у Баянова на правительственный какой-то прием знаменитая частушница Баянова, она сказала, что говорит, у меня, говорит, сегодня только одна фраза в голове. Я сегодня помолчу, я хочу понравиться. Знаете, такое тоже иногда вот нужно, прям надо.
2: Что для вас непростительно в поэзии?
3: Ой, непростительно в поэзии, знаете, это каждый для себя решает сам, но я, наверное, старовер, птеродактиль. Тот, который, во-первых, не любит нецензурную речь в поэзии. Вот как бы ты там до меня не доносил, я понимаю, что кто-то искренне как бы мутюкнулся и посчитал, что ну прям на место поставил, вот куда надо. Нет, мне вот это вот опошление, ну такое какое-то. То есть я я бы хотела, чтобы это все-таки было арт-объектом, чтобы мысль была арт-объектом. Соответственно, я бы хотела, чтобы к этому были требования. Ну вот хочу, чтобы были требования. Я сейчас не по поводу этой знаменитой цензуры, та, которая была, потом отменена, потом опять применена, и на сегодняшний день тоже это 33 вопроса по этому поводу. Нет. Я по поводу того, что вот я бы не хотела, чтобы передо мной максимально обнажали душу, в какой-то, знаете, вот оскорбительной форме.
2: В нецензурной форме.
3: Ну, вот да, потому что я присутствовала на каких-то вечерах, где вот, ну, как бы, я не могу сказать, что это прям не в контексте было, ну, то есть вот, что вот это вот слово. Можно было без него обойтись. Либо поквакай в этот момент. Ну, вот хочется, вот поквакай, ква-ква-ква, и говори дальше, что ты хотел сказать. Потому что оскорблять чувство меня, верующий в арт-объект, не надо так прям максимально разрушать меня. Вот, я такое не очень люблю. Это как, знаете, я точно так же не люблю в театральных версиях, когда слишком много обнаженки. Мне столько вот галья не надо, честно говоря. Ну, может, это как-то... Это не то чтобы монашество по отношению вот к искусству.
2: Ну, ты мне в одежде покажи голову, да?
3: Ну, просто когда вот это неуместно. Угу. И плюс ко всему, я, наверное, с высоты какого-то жизненного опыта и возраста, я прекрасно понимаю, что из детского, полудетского и с тремя усинками первыми там какими-то на лице человеку хочет из себя румяные щеки, человек хочет изобразить из себя брутального человека, и только вот этим ты можешь эту брутальность мне передать. Это смешно, это комично и в большей степени пошловато. Потому что из этого рта еще пока должно розами, ромашками и чупа-чупсами пахнуть. А оттуда уже пух на всю вселенную. От этого важнее ты не будешь. В моих глазах важнее не станешь. Ну, то есть, как бы все должно быть на своем месте. Несмотря на то, что энергетический запал нецензурных выражений...
2: Достаточно сильный.
3: Очень. Он максимально прожигает атмосферу и, ну, и, собственно говоря, то есть он доходчив. Моя практика работы в Германии с немецким режиссером, который, когда забывал прилагательные на английском, причем мы общались только на английском, он забывал прилагательные на английском, он тогда меня под локоток толкал и говорил, ну, давай мы мат. Я говорю, русский? Вот сейчас вот нас спасет немца на английском языке, не помнящего прилагать, нас спасет русский мат. Он говорит, ну это же действует, и он был прав. Это действует.
2: Ну
3: только зачем у нас международный мат, если мы не можем разговаривать просто как-то так вот более, что ли, понятно. Так что я, ну вот...
2: Какое самое главное душевное качество должно быть у поэта?
3: Душевное качество не только у поэта, должно быть просто человечность. Знаете, без человечности ничего не будет. Все остальное можно мускульно нарастить, можно потренировать свой, там, не знаю, храбрость, можно потренировать свою, даже я бы сказала, искренность. Ну, то есть поговори сначала с зеркалом и посмотри себе в глаза. Ну, вот как у вас, да? То есть посмотри себе в глаза, ну, чтобы ты понимал, что на тебя будет смотреть точно так же собеседник. Но без слова «человечность», где для меня по-прежнему делится весь мир на черное и белое, добро и зло, все абсолютно подходит под две категории. Промежуточного состояния не бывает. Нельзя быть чуть беременной. Ну, либо ты вот как бы... Либо ты, либо то. Либо вот тут нет середины. Поэтому для меня черно-белое и человек изначально, в котором есть вот это вот деление на «это хорошо, это плохо». Крошка сын пришел к отцу. Mm-hmm. Вот, поэтому я к тому, что я вот по-прежнему делю именно вот так. А все остальное — это вариации на тему. Mm-hmm. В мировом сюжете вообще не больше 10-12 сюжетов, чего бы то ни было в человеке развить. Но я имею в виду, что ты там максимально искренен, ты максимально там, не знаю, там, как это сказать, социален там. То есть у каждого свое сильное качество. Но это сильное качество должно на базе чего-то быть. Вот если ты человечишка с каждой маленькой буковки, как бложка, то чем бы ты меня сейчас не удивлял? Ну, то есть как бы не-а.
2: Не верю.
3: Не верю. Во мне 33 Станиславских выскочили тут же. Не верю, не верю. Оля, повторяй. А зачем мне это повторять?
2: Хорошо, идем дальше. Можете ли вы себя назвать состоявшимся поэтом?
3: Ой, нет, это все реально спорный вопрос. Я вообще никогда не говорю, что я поэт. Я ни разу ни со сцены, ни на вечере я не вышла и не сказала, я поэт. Нет. Я пишу. Во-первых, я считаю, что давать название, ну, название человеку, да. Нет, я человек, который что-то хочет сказать. И получилось, что я это чуть-чуть делаю с рифмой или без, но это выглядит как стихи. И я могу сказать, что я пытаюсь выразить свои мысли посредством стихотворной формы. Но ни разу, просто от слова ни разу, я не сказала, вот выйдя на сцену, там я такой-то, такой-то.
2: Я мне поэт,
3: это должны сказать люди, которые уходят, они скажут, мы побывали на вечере. Это их должно быть унесенное, приклеенная тебе вот эта вот табличка, что я побывал на вечере, там, на поэтическом поэт. Вечере. Угу. Да, там, Переверзева хороший поэт. Либо Переверзева вообще не поэт. Ну, я имею в виду, что...
2: Понятно.
3: Это вообще... Я не люблю, когда регалиями начинают трясти, не открыв дверь твоего дома. Ну, то есть, как бы... бряцанье вот это вот такое, слава бежит впереди тебя, а зачем мне твои медали? Ну, в плане, ну, я с удовольствием, я вообще слушатель хороший, то есть я слушать люблю и поэтов, и музыкантов, ну, вот вживую прям, вот мне нравятся вот эти все, вот прям сама атмосфера там вечера. И я прекрасно понимаю, что я потом, когда взахлёб рассказываю о каких-то, ну, где я посетила кого-то, я когда рассказываю, я говорю, вот он музыкант, а вот он поэт. Я это говорю про кого-то, потому что я для себя это поняла. Ну вот, мне это стало понятно. Я бы хотела, чтобы люди точно так же там как бы относились к этому.
2: Что вам важнее? Признание в узком кругу специалистов или признание широким кругом читателей?
3: Я бы хотела сказать, что хотелось бы и того, и другого, но изначально я бы хотела саму себя призвать к ответу за все содеянное.
2: Признали?
3: Нет. Я могу сказать, что у меня есть точно за все эти годы, у меня есть что-то любимое, любимые стихи, какие-то, которые вот у меня прям, знаете, вот в файле души, они у меня лежат. И мне за них не стыдно. И я могу, не подбирая свое настроение, могу эти стихи читать. И мне кажется, что это что-то хорошее получилось. Угу. Потому что я это проверила уже на каком-то количестве аудитории, где людям было интересно, и меня попросили, прям попросили вот это, именно это, то есть ждут вот это. И я понимаю, что это что-то, что уже существует отдельно от меня.
2: Лично для себя вы в первую очередь поэт или кто-то еще?
3: Ой, точно не поэт. Я человек, который больше четверти века преподавал английский, преподаю по-прежнему. Поэтому изначально я очень рада, что у меня появилась еще вторая жизнь вот в виде, например, вот поэзии, общения с людьми, узнавания кого-то еще, кого ты вообще никогда не знал. Я просто точно знаю, что я очень компанейский, достаточно легкий человек, хороший друг. То есть я вот так спокойно говорю «хороший друг», потому что, ну, то есть как бы я знаю людей, которые мне это вот сказали, но...
2: Вы уже доказали это делом.
3: Да. Не то чтобы вот доказывать, ты просто вот считаешь, что вот так это, ну, поступил бы вот нормальный человек. Вот. Поэтому для меня вот эта первичность, там, кто ты, это опять же навешивание лейбов «кто ты, поэт». Я Оля.
2: Оля. Хорошо. Тогда скажите мне, Оля, о чем вы мечтаете как поэт?
3: У меня на самом деле очень простые какие-то мечты, ну, не настолько простые, так как я попробовала и меня засосала, вот это затянула рутина интереса, я попробовала в этом году сделать спектакль с пантомимой и со скрипкой, и на сцене театра, и мне это очень понравилось. Я впервые в жизни это делала, то есть до этого у меня, я тоже впервые в жизни с актерами делала, а тут пантомима, и причем многие мне крутили у виска и говорили, не, ну, следующим этапом это уже балерины, Мариинка. Я говорю,
2: ну, не, почему нет?
3: Ну, я сказала, Мариинка пока, пусть пляшет пока где-то в другой поверхности. То есть я имею в виду, что это не мечты, это что-то интересное, что ты хочу сделать.
2: Это задумки.
3: Да, да, и это как, то есть ты что-то задумываешь, и тебе это, тебя это начинает вот прям хочу это сделать. Вот я попробовала, мне понравилось, я хочу усовершенствовать эту версию, потому что это очень интересно получилось. И я к тому, что фантазировать и мечтать, это нет, это надо что-то прям вот увидеть. Ну вот увидеть эту цель, и дальше все становится интересней. Вот прямо интереснее становится жить, потому что все к этому притягивается. Ты вовлечен в этот процесс. А так, простые какие-то мечты, это на самом деле, ну, то есть назрел еще новый сборник. Вот прям, ну, как-то так получилось, не знаю, что-то мне не молчалось по ночам.
2: Так это же хорошо.
3: Да, я к тому, что вот, ну, это какая-то такая более понятная цель, ну, я имею в виду книга, то есть так как я уже не впервые делаю книги, то есть вот это назрело, но пока это я отодвигаю, потому что чистить тоже не хочется.
2: Ну, мы ждем.
3: Хорошо.
2: Чего вы боитесь как поэт?
3: Ну, именно как поэт... Не то чтобы я боюсь быть непонятой, потому что объяснять стихи это хуже некуда.
2: Ну, это
3: хуже
2: дело.
3: Ну да, то есть лучше уже, да, вообще просто забыть. Как поэт, не знаю. Я как человек, не то что боюсь, я побаиваюсь равнодушных людей. Ну, то есть для меня вот эта субстанция равнодушия, она какая-то очень объемная, надо сказать, потому что это касается всего. Ну вот мы сейчас зацепили за эти четыре буквы поэт. Если в поэте там все хорошо, но как это сказать, но он сам по себе, знаете, вот научился технарь.
2: Угу.
3: Ну вот.
2: Версификатор.
3: Ну вот мне это не близко, поэтому я каждый раз проживаю, переживаю. Там у меня на вечерах все время плачут. Я им благодарна. То есть, на самом деле, я им гештальты закрываю по собственному впечатлению. То есть, они боялись это сказать, а я сказала. Сама наревелась я до этого уже, а потом они наревелись. Так всех же отпустила. Это ж хорошо.
2: Конечно.
3: Поэтому я как раз боюсь тишины вокруг. Вот тишины равнодушия. Это пропасть, которую не перескочишь просто так. Вот, поэтому для меня равнодушное пространство. Вот это мой страх.
2: Есть ли у вас стихи, которые вы никому не показываете?
3: Нет. Нет.
2: Хорошо.
3: Практически все обычно входит в сборники. Никому не показываете. Это вы сейчас имеете в виду, что перед тем, как быть напечатанными, перед тем, как быть озвученными, либо вообще просто что-то такое
2: вообще
3: секретное?
2: Просто, да.
3: Ой, нет, у меня нет этого секретного шкафчика.
2: Не для того пишете, чтобы прятать?
3: А я просто, видимо, такое не пишу, чтобы прятать. Видимо. Угу. Ну, то есть я, видимо, как бы вот наружу вся, и поэтому даже хочется иногда сказать уже, может, не так. После одного из моих вечеров Женя Пальцев, прекрасный Женя Пальцев, который пишет замечательные стихи, который поет замечательные песни, который пишет либретто для детских и для взрослых, как они называются, театральных постановок. И он мне сказал, говорит, Оля, я послушал, и я тебе могу одно сказать. Говорит, у меня же, говорит, по ощущению, говорит, это не кто-то говорит со мной, это ты со мной разговариваешь. Просто лирический герой практически у меня отсутствует. Я разговариваю.
2: То есть полное совпадение.
3: Ну, я бы не сказала так. Это людям так кажется. Потому что нет. У меня, к сожалению, очень богатый жизненный опыт. Вот всего в моей жизни было. Раздать даже всему Китаю могу. Сколько угодно, по чуть-чуть. Но я про то, что я не ассоциирую. Потому что перед моими глазами я не сидела в своей жизни за столом. У меня все время контактная работа. Всегда у меня есть социум, дети, их родители. То есть вот это вот варево людей, марево, которые через твою жизнь проходят, друзья, чью жизнь ты тоже наблюдаешь. Я ведь это все в себе ношу, но я имею в виду, что я это вижу, как это происходит, поэтому я могу говорить от имени себя, но не имея себя в виду. Если я сказала местоимение «я», может быть, имела вообще сейчас всю Вселенную, подразумевала абсолютно себя, вычеркнув при этом, потому что это не мой опыт, это мое наблюдение. Поэтому, ну, я так к этому отношусь. Стол? Нет, это неинтересно.
2: Есть ли слова, которые вы стараетесь не употреблять в стихах?
3: Есть слова, которые я не употребляю в жизни, поэтому они не могут появиться в стихах.
2: Mm-hmm.
3: Ну, знаете, вот это не мое. Вот я не люблю просто там «любовница». Mm-hmm. Я это слово вообще не понимаю. Для меня это как «смоковница», не знаю. Ну, что-то вообще какое-то... Оно некрасивое само по себе. Ну, то есть женщина, которую кто-то еще там где-то долюбил, перелюбил, недолюбил. Нет, какие-то слова мне просто не близки. Я их не произношу. Плюс ко всему, я же прожила долгое время в Беларуси, но детство прошло в Сибири. То есть я к тому, что мой русский – это мой русский, но у меня еще есть белорусский язык, где некоторые слова, ну, вот это «г», «дж», «д», где некоторые слова конкретно подобны русскому, но они мне кажется, что дешевят, что ли, русский язык, либо наоборот, русские слова дешевят. Поэтому какие-то я принципиально не употребляю, потому что я их в жизни не прожила, и они мне неблагозвучны. Вот неблагозвучны они мне. Как это слово «обожди»? Я просто... Вот для меня какие-то слова, и они просто...
2: «Обождите», а что вам не нравится в этом слове?
3: Не знаю, я не знаю, но оно не мое. Я ни разу в жизни так не сказала. Ну, просто вот оно какое-то...
2: «Обождать» намеренно.
3: Зажеванное такое какое-то прямо. «Обожди», «обожди». Уже ожог у меня от этого. «Обожди». Ну, в общем, нет. Ну, я просто как бы проживаю какие-то слова, которые мне нравятся, а какие-то совсем не мое. Ну и многие слова, к сожалению, согласитесь, просто убила реклама, честно говоря. То есть какие-то красивые, нормальные русские слова, литературные, вполне себе благозвучные, они улетели в это рекламное пространство, где кто-то выпендрился, и все. И оно становится уже все, оно чужое. Его заносили просто. Ну, обидно. Вот тут обидно.
2: Обидно, согласна. Нравятся ли вам ваши ранние стихи?
3: Знаете, ранее это совсем из первого сборника, который, ну, я имею в виду, что... Кстати, многое не вошло вообще никуда. Что-то осталось в тетрадках, но я очень сильно доверилась человеку, Лёне Динерштейну, который, почитав первую стопку моих стихов... Лёня Динерштейн — это человек, у которого на сегодняшний день свой театр, и там дети с отклонениями тоже вовлечены в этот процесс.
2: Вы рассказывали в прошлое.
3: Ну да, эфире, ну просто, да. Наверное, кто-то же меня впервые слышит. Но я про то, что Леонид Эйнштейн когда-то сказал: «Оля, не каждое твое слово лишнее». Я с этой фразой до сих пор живу. То есть вот не каждое лишнее, но и не каждое нужное. Но я смирилась с этим как-то, вот и вполне себе. Но так, чтобы, ну, даже не знаю... К себе надо просто адекватно относиться, все. Вот, ну, относись к себе нормально, чтобы точно так же, отдавая что-то, ну, то есть вот доверять этим людям, что у них тоже нормально должно быть. Восприятие тебя, там, желание тебя видеть, что-то делать с тобой. Ну, вот.
2: Хорошо.
3: Ну, оставим так.
2: Сайты с рифмами, на ваш взгляд, благо или зло? И используете ли вы их?
3: Я считаю, что это благо для, я бы сказала, развития русского языка, но только, я бы сказала, не выше 11 класса. Пускай детей поучат просто побольше говорить по-русски, а не производить это импортозамещение зачем-то. Я преподаю английский, но я могу точно сказать, мы перенасыщены английскими заменителями, и никто уж даже не хочет покопать хотя бы чуть-чуть. А по-русски-то как звучало? Ну, в плане, то есть, ты знаешь, вот, что это по-русски-то имеет тоже свое название. Но не все менеджеры – это менеджеры. Это просто управляющие. Простое слово. Начиная вот от этих и заканчивая простыми, элементарными. То, что дети таскают, ну, вот, слова, уже вошедшие в жизнь – и даже не пытаются по-русски говорить. Я просто за то, чтобы все-таки русский язык не ушел.
2: Да уж. Стремитесь ли вы стать новатором в поэзии?
3: Ой, нет. Я не могу.

0: вот она отличается от предыдущих. То есть я изменила не себе, я изменила посыл. Я стала резче, пружинистей. Не то чтобы я прям зло пружинка Олька. Нет. Я просто к тому, что манера подачи моей мысли, она просто чуть изменилась. Но я же не отрекаюсь от предыдущих. Они были музыкальными. Многие стихи, мне это многие сказали, музыкальны. Что это может быть песней, потому что ритмика. А вот какие-то не могут быть. И вот последняя книга показала, что я сжалась. Вот это время, которое нас окружает, оно меня спружинило. И я, видимо, как человек эмоциональный, я так защитилась. Я защитила саму себя тем, что я не то чтобы перестала быть доброй, нет, я просто стала резче. То есть даже я это понимаю, и поэтому новый материал, он чуть-чуть резче. Но это не говорит о том, что это новаторство, что-то еще. Как может быть новаторство вообще уже с тех пор, как языку вообще просто любому столько тысячелетий и веков люди как-то общаются между собой? Какое новаторство? Какое?
1: Хорошо. Кто вы как поэт? Космический корабль, самолет или дельтаплан?
0: Воздушным шариком нельзя быть вариацией.
1: Как скажете.
0: Легкие шарики воздушные. Нет, я думаю, что я любитель воздушных шаров на самом деле. То, что не с космосом, нет. Я вот эту вот груду металла, нет, спасибо Гагарину за все. Но я имею в виду, что я более легкая субстанция и романтичная. Не то, что просто воздушный шарик, но вполне себе вот эти вот воздушные шары, знаете, как в Новгородской области проводятся эти вот ежегодные mm-hmm. фестивали, где на воздушных шарах надо подняться. Вот у меня вот это вот прям ворожба какая-то, небесная ворожба начинается. Я вот в ту сторону. А самолет, ну что, пожужжал, уши заложила и выпустили. Ну что это такое? Нет.
1: Последний вопрос нашей анкеты. Считаете ли вы искусство формой насилия?
0: Безусловно. Безусловно. Особенно, когда ты попадаешь к человеку, который 2 часа тебя просто... Вот ты попал, знаете, пошел на кого-то посмотреть, попал, и ты понимаешь, что ой, не надо было, ой, отстрелите меня, пожалуйста, прямо на пороге, ой, зачем меня сюда пустили, ой, люди добрые. Но ты просто понимаешь, что ты мучаешься, а ты уже сидишь в середине зала, и ты понимаешь, что нет.
1: А уже не встать, а уже не уйти.
0: Ад с расширением работает круглосуточно, но эти 2 часа, все, ты в центре, ты в котле. И я просто к тому, что некоторые беспощадные, вечера, на которых я побывала, где меня действительно вот не трогает. Это вопрос ведь не, честно говоря, это может быть вопрос только меня. Кто-то сейчас там же рядом сидит и получает полное удовольствие. Это все всегда имеет... Опять вернемся к этому же. Все черно-белое, добро и зло. Вот я носитель вот этого понимания в себе. Я причем понимаю, что даже когда... Оля, ну там полусеренькое было-то ведь. Ну на самом деле можно было потерпеть. Не, у меня все черное или белое. Ну, и мне так проще. Иногда с этим сложно. Ну то есть как бы потому что...
1: Вам проще, окружающих уже не жалко.
0: Да, и потом ты понимаешь, что потихонечку список друзей... редеют наши ряды.
1: Остаются самые терпеливые.
0: Да. Но я умею иногда просить прощения. Ну, то есть, как бы я могу извиниться, но потом все равно повторить то, что я сказала. Хорошее такое качество дятла. Ну, то есть, как бы в вашем дереве все равно будет дупло, потому что я правду-то скажу.
1: Ладно, други мои, прекрасно Ольга справилась с нашей анкетой, и мы двигаемся дальше.
2: Отражая и отражаясь.
3: Программа «Перед зеркалом». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Другие мои, в эфире программа «Перед зеркалом». Сезон «Не договорили». С вами я, Виктория Жданова, и наш сегодняшний гость Ольга Переверзева. Ну что... Остается мало времени на вопросы, но, тем не менее, хоть что-то мы да успеем. Скажите мне, пожалуйста, Ольга, а что нового произошло в вашей поэтической жизни с нашего предыдущего эфира, который был 24 ноября 2024 года?
0: Даже 24-го, мне казалось, что...
1: Да.
0: Ну, с тех пор много чего произошло.
1: Простите, 24 октября, даже еще раньше.
0: Во-первых...

0: Во-первых, вышла новая книга, вопреки. Вышла, я, как это сказать, чуть-чуть изменила формат подачи, в общем-то, своих слов. Плюс ко всему, для меня огромная удача, огромная радость. Это то, что я еще раз посотрудничала с театром Клота, то есть, точнее сказать, арт-пространство «Сад искусств».
1: Это как раз загородном... пантомима, про которую да, мы говорили.
0: Да, Загородный проспект, 35. Всех зову, приглашаю. Очень чудное пространство, очень много интересного происходит. Поучаствовала недавно в фестивале «Майский жук», опять там же. Познакомилась с очень чудесными людьми, разнонаправленными, я имею в виду музыканты, поэты, художники. Я поняла, что, ну, то есть ограничение круга знакомств у меня произошло в какой-то, зафиксировалось. То есть кого-то ты знаешь, и все. А дальше как-то вот не получалось. А здесь вот прекрасное событие. Также еще поучаствовала, опять же, благотворительный концерт, ну, в помощь этому театру в ноябре прошлого года. Опять же, очень многих людей, вот, ну, Вадима Смоляка мы с вами и в прошлый раз вспоминали, повидалась, ну, давно не виделись, Женя Пальцев, Дмитрий Панов, Саша Ветров, то есть это Костя Арбенин, то есть вот какая-то компания другая какая-то компания попала в мою жизнь, я этому очень рада, потому что это какой-то толчок к чему-то другому. Задумала, опять же, новую книгу, опять же, вышли работы во французском журнале «Эмигрантская лира». Это тоже хорошо. В еврейском журнале «Мишпаха». То есть, в общем, какие-то, ну, вот движения произошли за вот это время, что мы не виделись. И задумки дальше еще, в общем-то, то есть каких-то, может быть, песенок мне было обещано. Но все это, вот я же говорю, в процессе нашей с вами разлуки. Да-да-да. Вот, я чем-то была занята чуть-чуть.
1: Хорошо. Давайте немножечко продолжим тему прошлого эфира. На прошлом эфире вы упоминали об ответственности автора перед читателем.
0: Угу.
1: А скажите мне, Ольга, вот что. На ваш взгляд, где эта ответственность начинается и где заканчивается? И скажите, как психолог, можете ли вы отвечать за чужие эмоции и мысли?
0: Начнем с конца. За чужие эмоции и мысли я отвечать не должна, потому что это жизнь чужого, другого человека. Если жизненного опыта у человека не хватает для того, чтобы прожить то, что мной предложено как положительное, либо как отрицательное, это его нехватка жизненного опыта. Если от меня требуется помощь, я, может быть, в силу чего-то могу даже помочь. Здесь вопрос в том, что ответственность я возлагаю на себя, что я изначально должна быть заряжена положительным. Я имею в виду, что моя мысль, за которую я несу ответственность, которую я выдала на публику, на гора, которую мне хочется, чтобы поняли, я должна ее выдать так понятно, чтобы вот это двумыслие, двузначение, оно чтобы не... Нет, пускай будут вариации на тему, никто же не говорит. Мы отдаем что-то, что дальше человеком может быть прожито чуть-чуть иначе, понято совершенно со своей точки зрения прожитого опыта. И поэтому здесь ответственность моя, моя зона ответственности – это то, что все, что я сказала, я за это отвечаю. Я не отрекусь ни от одного слова. Я, если надо будет, буду объяснять, но это лучше не начинать.
1: Но объяснять стихи мы уже с вами говорили,
0: да,
1: что последнее дело.
0: Но здесь как бы вопрос еще с педагогической точки зрения, с моим педагогическим стажем и со стажем работы в психологии, тоже помощь там людям в этих кризисных центрах. То есть я просто убедилась в том, что твоя зона ответственности, проживая чужую судьбу, ты свою не проживешь. То же самое с зоной ответственности. Проживая чужую ответственность, ну, в плане, я ответственна за то, что я дала, но...
1: Ну, как это восприняли, ответственность уже не ваша.
0: Это уже другая. То есть я к тому, что я должна быть в ответе за то, что я сделала, что я делаю. А быть в ответе за кого-то, этот испанский стыд проживать, с какой? Какой такой зайчик меня это заставит делать? Нам и так за многое стыдно, ну, за многое что-то, начиная от простых бытовых вещей, там, да, ковыряющийся парень, весь, как он называется, пирсинг, у нас 6 сережек в ушах, 2 в носу, но при этом мы ковыряемся в метро в носу вот так, с таким удовольствием по самый локоть. И я вот сижу и думаю, вот мне сейчас вот как бы, вот что я сейчас должна сказать ему? Ай-яй-яй, тебе под тридцатник, а ты до сих пор? Вопрос же не в этом, вопрос в том, что мне противно. Но тут же вопрос во мне, а что ты такая мармеладная? Ну, потерпи, вот такой суровый мир. Не-не-не, тут мы в ответе за тех, кого приручили, но не до такой степени. Саму себя приручи сначала. Ну, это моя жизненная
1: позиция. Кстати, о самой себе. А бывало ли у вас такое, Ольга, что ваши стихи открывали вам про вас что-то новое и неожиданное? Когда вот вы дописывали стихотворение, и вдруг... раз, и про себя что-то новое.
0: Чаще всего это по прошествии какого-то времени. Когда ты что-то делаешь, ну, слушайте, не всегда даже понятно, куда завернет эта следующая строчка. Но я имею в виду, что иногда
1: вот
0: бывает...
1: потом уже, когда оно готово, вы его целиком прочитываете и...
0: прочитала, и пока оно живет в этом вот виде. А потом, по прошествии лет, через какое-то, неважно лет, ну, это уже громко сказано.
1: Вот просто вот...
0: прошло какое-то время, и ты потом совершенно иначе почему-то себя услышал. Ну, то есть вот иногда это бывает в силу, опять же, чего-то случившегося за этот период, того, что ты понял. Вдруг неожиданно ты понял. Ну, то есть, наконец-таки я понял, что я сказал.
1: Ах, вот это я про что написал, да?
0: Наконец!
1: Да, бывало, по сути. Хорошо, давайте вопрос из чата. У нас большой список вопросов, но времени у нас мало. Поэтому я вам зачитаю вопрос от Верховного Жреца. Как вы справляетесь с кризисами в своей жизни и в своем творчестве?
0: Спокойно. Сейчас у меня период молчания, я к этому отношусь спокойно, но для этого есть причина. С кризисами в жизни иногда не сразу, но... так как у меня слишком богатая биография с городами, людьми, со всеми смертями и рождениями, то, честно, меня уже удивить вот чем-то... Ну, есть еще люди, которые меня иногда удивляют. Вот. Но я к тому, что с кризисом можно бороться только лишь отпустив его. Ну, то есть ты как бы успокаиваешься, что ты бессилен. Либо ты начинаешь что-то делать. Но, собственно говоря, как есть древнее правило любого философа: если не знаешь, за что схватиться, найди любую точку на небе, любую звезду, и от нее начинай. Вот за что-нибудь схватись, остальное все к этой воронке прикрутится. Но если ничего вообще не делать, но какие-то ситуации нужно оставлять в том состоянии, в котором они существуют. Лучше не менять. Ну, то есть дай мне, Господи, сил не изменить то, что менять не надо. То есть не надо вот это вот горделивое «я все смогу, я все сумею».
1: Я все преодолею.
0: Я тот паровоз, который не то что и без рельс добежит. Ну, в общем, нет, я спокойна. Кризис, он нужен для того, чтобы произошел какой-то сдвиг платформы твоей жизни. Они просто так, эти кризисы, не даются. Если надо помолчать, вот я сейчас помолчать, ну, в плане литературы хочется помолчать, хочется больше послушать, наверное, других. В плане жизни сейчас тоже не самый такой радостный момент, но этого мы не касаемся, но я про то, что кризис все время для чего-то, что-то должно закончиться, что-то должно начаться. Но для этого переломный период просто так не перетекает одно событие в другое. Для этого всегда есть вот это кольцо, которое превращается в цепь событий. Из одного кольца цепь событий не получается.
1: Ольга, еще на прошлом эфире мы с вами говорили, что нельзя о чем-то писать, не прожив это. Нельзя придумать эмоции.
0: Угу.
1: Получается, что интересно может быть только тот поэт, у которого была тяжелая, насыщенная, яркая жизнь. И должен ли поэт, если хочет развиваться, искать сам себе новые эмоции или драмы в жизни?
0: Я прямо ждала, когда звучит слово «драма». Что же я без драмы, такая панорама? Нет, не надо ничего искать. Прожитое просто проще, вернее, доходчивее для людей. Ты можешь рассказать то, что ты действительно на себе, на своей шкуре ты испытал. И не обязательно быть, не желаю, слушатели, дорогие слушатели, будьте счастливы. Не надо слово «драма» каждое утро на гора выкатывать. Кризис должен быть. Но это не обязательно драматический.
1: Хорошо, а нарываться на кризис поэт должен? Нет. Вот когда кризис можно, ну, как обойти, предотвратить, или вот нет, прямым, вот мне нужен кризис, я на него пошел.
0: Слушайте, ну это бравада, во-первых. Во-вторых, эпатаж. Эпатажная схема, она всегда плохо заканчивается.
1: Ну почему обязательно эпатаж? Возможно, это необходимый стимул для творчества. Человек понимает, что вот он немножко притормозил, ему нужен новый этап, ему нужно развитие. Значит, нужен какой-то же стимул, правильный? Но кризис может быть стимулом?
0: Слушайте,
1: и надо ли вот искать себе?
0: Искать ничего не надо. Просто жизнь предлагает столько всего. Нет, поиск... Ну, вы же понимаете, что любопытство и любознательность совершенно разные две вещи.
1: Вот да? У вас перед носом кризис. Вы его обойдете или прямо на него?
0: Так я уже в нем. Спасибо.
1: Хорошо, давайте про следующий.
0: Следующий кризис? Нет, я имею в виду, что если ты... Тут же еще важно понять, ну, я имею в виду, что ты в какую сторону хочешь. Это все равно моя версия белой и черной работает только так. Если я хочу для себя выбрать черную полосу, то я в этом кризисе и выберу черную. Понимаете, я там либо загнусь, либо выскочу. Выберу белую, а там загибаться не надо будет. Там только процесс противостояния. То есть ты противостоишь белой полосе только лишь потому, что ты в кризисе находишься. Так может быть, просто ну, потоптаться, знаете, топтание на месте – это тоже дорога. Ну, иногда.
1: Ну, по сути, да. Отсутствие
0: выбора тоже выбор. Тоже, да, да. То есть я к тому, что здесь вопрос не в том, что нужно обязательно выбрать себе кризис, нужно обязательно стремиться к этому. Да, я вас умоляю, нам достаточно вообще просто оглянуться вокруг. Оглянись вокруг, он тебя найдет. Этот и кризис, и драма.
1: Вот и вопрос, избегать их или нет? Или пусть будут, я их проживу, и на этом я напишу много новых стихов.
0: Осознавать. Их нужно осознавать. Пока я имею в виду, что впускать в себя эмпатия человека опасна тем, что он через себя, он зеркалит этот мир, он себя сжигает, даже не участвуя в этом процессе. Ну, зачем? Сохрани жизненные силы для того, чтобы что-то воссоздать в этом мире, сотворить в этом мире. А так, чтобы прямо ждать, когда же эта драма постучится ко мне. Стучись, драма, стучись, ты уже прям сплю, а ты все не приходишь.
1: Тогда такой вопрос. А должен быть ли инстинкт самосохранения у поэта?
0: Вообще должен быть.
1: Он и должен... в чем он должен проявляться?
0: Инстинкт самосохранения вообще должен быть у любого человека. Я сейчас вообще любую профессию, любую категорию из четырех холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики, у всех должно быть чувство самосохранения. Потому что мы живем, во-первых, один раз. Во-вторых, все очень непредсказуемо. Самосохранение у поэта, это в смысле, это как раз-таки то, что, еще раз опять вспомню сейчас Женю Пальцева, Женя сказал, говорит, ты, говорит, человек без кожи, ты говоришь от своего лица зрителю, и получается, что ты вообще ничем не защищена, у тебя нет этого щита, и полное оголение происходит, ну, то есть, как бы, человек без кожи, тем и не защищен, что любой, абсолютно любой, тронувший его пальцем, оставит ожог. Но я к тому, что просто самосохранение должно быть, просто у меня не получается, видимо. Но я же не все так пишу. То есть есть и более спокойные версии какие-то. Правда, не знаю, про что я спокойно пишу.
1: Вот, кстати, Тучи спрашивает. Если бы ваши стихи стали песней, какой это был бы жанр? Рок, романс, электроника?
0: Я бы сказала точно, не электроника, все остальные версии можно рассматривать. Я люблю интересные вещи. Я имею в виду, что не могу сказать, что электроника как-то меня заинтересовала, несмотря на то, что все-таки один из знакомых из Финляндии, человек, который владеет ИИ, что я тоже не очень приветствовала, но я приняла какое-то количество его песенок, и они мне вполне нравятся, но они получились в разных жанрах. Но больше мне пока продолжать вот это не хочется, потому что это стало массовым явлением. То есть теперь все у нас и этот Иван Иванович, Игорь Игоревич, он теперь пишет всем, но я имею в виду, что он теперь стал доступен, и поэтому этого стало много, и это стало неинтересно. Все становится подобным. А я не люблю, когда что-то нельзя отличить, когда голос человека неузнаваемый, когда манера письма неузнаваемая. Знаете, вы Бродского всегда узнаете. Ну, вы это понимаете. Вы вот...
1: Манере,
0: да.
1: Чтение,
0: нет, даже без чтения. Если ты вот начинаешь читать что-то, ты понимаешь, ну, это Бродский, ну, это точно Бродский. Вот мне нравится узнаваемость. Я бы хотела, чтобы, по крайней мере, те, кого я знаю, для меня вот это какие-то узнаваемые люди. Вот я узнаю их произведения, их голос, их манеру. И мне это нравится. Мне не нравится то, что становится рутиной.
1: Угу. А вы хотели бы себе, как поэту, добавить какое-то качество или навык?
0: Качество и навык — усидчивость.
1: Именно как поэту?
0: Я просто, мне как бы сказать, не то, что как бы, я это прекрасно понимаю, потому что даже я понимаю, что вот это сейчас прям, ух, выскочила, и ты уже кажется, все, брызги, алмазы на небе, и это все, вот, все здорово получилось. А потом, оказывается, проходит неделя, и ты прекрасно понимаешь, что последняя строчка должна быть вообще другой. Ну, то есть, как бы, слава богу, я это самой себе говорю, но я имею в виду, что вот измени что-нибудь. Я на прекрасную лекцию Михаила Кукина, я с искусствоведом ходила, и он еще и поэт прекрасный, московский, вот. И сюда он приезжал, ходила на лекции. Ой, это тоже как раз, это прекрасное, что вот за время нашей разлуки произошло. Я ходила на лекции по Брейгелю, и меня это всегда... То есть я к изобразительному искусству не до такой степени, но меня прям туда увлекло, и я с удовольствием 2 дня на платные лекции, ну, вот эти вот ходила. Какой великолепный рассказчик! Как интересно! Меня просто все, я покрылась Брейгелем до пяток от бровей. Потому что это было так преподнесено. Вот это вот и есть, когда тебе вот так вот прямо все рассказали. Сложное, когда тебе на ладошки положили и сказали: люби это. И я это все, я это полюбила сразу. Так вот, это еще про другое, про то, что как раз таки Кукин сказал, что он просто много лекций читает по литературоведению. И он сказал, что не надо думать, что то, что вы сегодня в 9 часов вечера посчитали шедевром, что завтра утром это будет называться этим же словом. Не обязательно. Над текстами надо работать. Я не очень усидчивый человек. Я имею в виду, что я чуть-чуть грешу, что мне кажется, что вот это великолепно, уже все, шедевр. А шедевр слегка пострадал, потому что в тот момент было вот такое настроение.
1: Кто-то поторопился.
0: Но я же говорю, то есть это потом иногда. Но, честно, положа руку на сердце, и на пятку, и на бровь, неважно, куда я положила руку, но это будет честно. Мне кажется, что я не сильно грешу вот этим вот переставить, переизменить что-то. Я первый сборник, я ничего там не хочу менять. Ну, просто не хочу. Вот я посмотрела на него, сборнику 26 лет, я не хочу. Я просто что-то бы, оно стало не очень актуальным. Вот это я теперь научилась слышать. Потому что когда, ну, вот ты перечитываешь, и тебе это была эмоция одноразовая. Есть то, что ты прям проживаешь. Это все время встречается в твоей жизни, там, ну, как какая-то эмоция, там, восторг, восхищение, отчаяние, увлечение, заинтересованность, влюбленность.
1: Это что-то сиюминутное.
0: А тут какой-то был щелчок, и ты на него отреагировал. А вот это я не люблю, потому я имею в виду в других, я это не люблю, когда там сходил на выставку кошек, обязательно напишу про всех мурок. Не надо мне про всех мурок. Сходил на там куда-нибудь, ну, опять же, нашел новый ресторан, напишу про него. Я вот точно... У меня вот такого не бывает, поэтому... Но я какие-то на сегодняшний день считаю просто, ну, прошедшее. И я бы, если уже там переиздавать, а надо, потому что закончились какие-то книги, вот все, они ушли. Я бы какие-то стихи просто отпустила в атмосферу, потому что они уже, ну, как-то вот, что ли, не трогают. Я просто люблю, чтобы меня трогали, ну, во всех смыслах, чтобы меня трогали. Слова, поступки, эмоции, внешность, посыл какой-то, голос, тембр. То есть вот трогать меня это должно. А тут я посмотрела, и я вполне себе адекватно на себя посмотрела и подумала, это было тогда, может быть, как-то трогательно, сейчас это вот вообще меня не касается, вот это вот. Ну вот оно меня просто не... Внутри ничего там не происходит, бабочки не летят, стрекозы не кусаются, майские жуки не переворачивают лапки кверху. Ну и что? Ничего, ничего не произошло. Раз ничего не произошло, значит, можно забыть.
1: Вот, кстати, Ольга, я хочу вас вот о чем спросить. Есть ли у вас внутреннее разделение на «вы поэт» и «вы человек»? И если да, то нарушают ли они личные границы друг друга?
0: Да конкретно нарушают. Вообще просто.
1: Кто кого?
0: Я их всех. Да-да-да, ведьма с метлой. Нет, я про то, что... Во-первых, мы в самом начале договорились, что я о себе не говорю, я поэт. И поэтому мне чуть-чуть чужестранен вопрос, потому что я не сделаю то, что не сделает Оля-человек. Я не сделаю это в качестве поэта. Ну, у меня нет стихов, которые нарушают мою границу как человека. И нет человека Оли, которая бы вдруг неожиданно стала кем-то другим в этом стихотворении. Перетекаемость человека и то, чем он занимается, у меня однозначно происходит.
1: То есть границы общие, по сути?
0: Перетекаемость и вовлеченность одного в другое у меня однозначно. Еще там где-то еще бродит психолог, психует потихонечку. Потом еще вот это все подпитывается гендерным, потому что все-таки девочка, она и есть девочка, да, то есть как бы я не хочу, чтобы на меня как на, ну, как бы такой пришел Чебурашк.
1: Бесполое существо.
0: Ну, да, то есть я про то, что здесь полная сочетаемость, но противоречия точно нет, потому что у меня есть этот внутренний какой-то стандарт, который уже с возрастом накоплен.
1: Для всех внутренних ипостасей.
0: Я точно не выскочу, вы знаете, вот не выскочу я из платья на выступлении только потому, что там хочется привлечь к себе внимание, да? Либо наоборот, я не влезу в костюм опять того же космонавта только потому, что мне хочется быть вот там новатором в чем-то. Там везде все равно будет вот эта Оля. Вот эта Оля, которая, рассыпавшись на 150 маленьких олечек, вмещается вот тут. И каждая несет свою функцию. А мне кажется, это хорошо. Ну, то есть комбинирование человека, который может быть и тем, и тем, и тем. Это же не говорит о том, что хамелеон. Хамелеон — это несколько, я бы сказала, отрицательное качество.
1: Ну, это другое. Нет, это другое совершенно.
0: А здесь вовлеченность во все, она, мне кажется, обоснована вполне.
1: Что, други мои? Конечно, мы опять катастрофически не договорили, но мы столь же катастрофически вылетели за тайминг нашей программы. Поэтому я хочу сказать спасибо большое всем, которые нам писали в чат, и с которыми, к сожалению, сегодня чат я не весь зачитала. Но я надеюсь, что мы еще почитаем, мы еще пообщаемся. И я прошу Ольгу прочитать финальное стихотворение.
0: Откуда в море столько серебра? Откуда в небе столько перламутра? И столько хрусталя в траве с утра? И золото в песках блестящей пудрой, и гибкости в полете стрекозы, и точности в кукушкином ответе, и гибкости податливой лозы. Откуда это все на белом свете, на том же белом, где черным черно, от бедности, убогости, безверия, и лампочки в подъезде нет давно, и тишина стоит, как вор, за дверью, и что-то бесконечно продают дома чужим скворечникам чужбине, поля, луга, тепло, друзей, уют и предают, как присно, так и ныне. Давай зажжем свечу в кромешной тьме, ведь наши души здесь за все в ответе. Чем ярче будет свет в твоем окне, тем все белей на белом будет свете.
1: Браво! Ну что, другие мои, это была Ольга Переверзева. Спасибо огромное за то, что снова пришли в наш эфир. Надеюсь, не последний раз. Надеюсь, мы еще услышим нашу прекрасную Ольгу. А сейчас я вам хочу сказать, другие, вот что. Не только наша программа сегодняшняя подходит к концу, но и сезон договорили. Следующий четверг будет последним четвергом в сезоне «Не договорили». И как мы с вами договаривались, и как я вам обещала, следующий четверг перед зеркалом снова встану я. Пока мы не решили, кто будет вести эту программу, все будет по-новому, все будет неожиданно. И я прошу вас вот о чем, друзья мои. А давайте-ка ее проведете вы. И в следующий четверг в чате я жду от вас вопросов. Тех самых вопросов, которые вы хотели бы задать Виктории Ждановой как поэту. Ну и, соответственно, сет и финальное стихотворение с меня, анкета для поэта с меня, а основной блок вопросов с вас, друзья мои. Так что до встречи в следующий четверг. А сейчас я хочу сказать, конечно, большое спасибо всем тем, без кого сегодняшняя программа не состоялась бы, а именно, конечно, нашему великолепному сегодняшнему гостю Ольге Переверзевой.
0: Спасибо, дорогие радиослушатели, с любовью к вам. Пусть все будет хорошо.
1: Спасибо нашему редактору Максу Темнову и Радиошок за то, что поэты в эфире. Нашему автору идеи проекта Александру Семенову. Собственно, с его легкой руки и поэты в эфире Радиошок. И, конечно же, вам, друзья мои, конечно же, вам, слушайте Радиошок, слушайте хорошие стихи, читайте хорошие стихи и не только читайте. И до встречи в следующий четверг. И не только.
2: И Вергилия нет за плечами. Только есть одиночество в раме говорящего правду стекла.
3: По четвергам в 21:15 программа «Перед зеркалом». Глядя в глаза себе и своим стихам. В прямом эфире «Радио Шок». Включи радио. Лови шок. Радио Шок.

0: седан. Поглашайся
1: на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит

Компания «Радио Шок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет. Шок. Радио Шок. You are on the Radio Shock.

Rockshock.ru. Я в шоке. Я в шоке.